самых глубоких недрах плодятся демоны. В Дуате обитает богиня-чудовище Амат, пожиравшая сердца грешников, и огромный змей Апофис, выпивающий

обитает множество зверей и чудовищ. А в самых глубоких недрах плодятся демоны. В Дуате обитает богиня-чудовище Амат, пожиравшая сердца грешников, и огромный змей Апофис, выпивающий воды подземного Нила.